нас на ту казну свою обыкнил, я все товары ваши новгородские. Я снарядил